глазах, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть ртуть. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть ртуть. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть ртуть. Расскажите сказку сказок, помогите мне уснуть. Из бандитских рек сверкая жирные капли лезть ртуть.

время расходит, так водится здесь, по колючим следам у дорог. Как будто много мнил о себе, не раз уже.

Единоносный Господь поделил нас нового мира. Заслуженный Господь прошнёс знамёного страха. Праведный праздник для правильных граждан. Оточенный сер для созревших колосьев. Яма, как принцип движения к солнцу, кашу слезами не